0: любите Матица, любите Матица, любите Матица, любите Матица, любите Матица.
1: Piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.

батиться, любите батиться, любите батиться, любите батиться, любите батиться, любите батиться, любите.